Attendez le concert. Ищи себя. Знакомься с собой. Думай себе время. Развивайся. Ты сможешь выйти из океана. Ты справишься. Как бы трудно это ни казалось.